пирог. Тер-тер-тер-тер-тер. Заглянув к людям, он прячется в высокой еле. Тер-тер-тер-тер-тер. Овсянка, качаясь на ветке,

0: спутывает осу. Седые до полу волосы Шанна где?
1: Плечь подок.
0: Амур! Прилетает пчелой на нитку. Седые волосы задержит Шанна где? Летает пчелкой, как барин с породистой собакой. Белая Юнона!
2: Одетая лозой зеленого хмеля, прилежным напилком скоблит свое белоснежное плечо, очищая белый камень любви от накипи. Элема, гром, ром, ром, мури-бури, рикоко. Натирает белые, снежные волосы желтым цветком луга. Элеуа, гром, ром, ром. Сипля, цепля.

Brock, Breck, so, Arakar, Zugun, Zibs, Drak. Лелейте ресницами и большими птицами, в них с испуганными крыльями.

0: Смерти на них мертвого духи мы зачичичим урок. Любчик, бэнч, зеро, прости меня.
1: Браговируй, цыгаро, шалишь, малуй, не балуй.
2: Прячет в глазах юноны.
3: Дитя, что хочешь? Макаралки, о черк, пепел богов падает сверху, лугуага до апогу.
4: Сын Текуатль. Люк, люк, ты гирш, правду закружом, жраб гаурдир, марвор мерч,
5: Черт,

молодой тебя блеснуя, и с травы с ним копыта зажгу в косах небеса я. Могучая, босая, побегу к реке купаться.

прячась в озерах во сне голубых. Так Таня держала в руках голубей, сидя на ветке шершавой.

до сад, час досуг, час видельник и вердунь, час пустынь, час пестунь, чтоб пышней, длинней, и дали золотые косы, дали ей. Виноваты вы не в этом, вы греховны тем, что нынче обещались птицы звонче полотенцем мои грезы, ветру вытру его слезы. Ветер! Ветер, изменник, не венок ему, а веник. Вы помните? Страстничал вечер громадами томных расширенных глаз.

Пусть мглу времен развеют вещи и звуки мирового языка. Он точно свет. Слушайте, слушайте песни звездного языка. Где рой зеленых ха для двух и эль одежд во время бега, го облаков над играми людей, в толп кругом незримого огня, и ла труда, и пэ игры и пенья, че юноши рубашка голубая, зо голубой рубашки заревый сверх, в кудри мимо лиц, в веток вдоль ствола сосен, в звезд ночного мира над осью, че девушек червонная рубаха, го девушек венки лесных цветов, и со лучей веселья в люда по кольцу, и с радостей весенних, мо горя, скорби и печали, и пи веселых голосов, и пэ раскатов смеха, в веток от дыхания ветра, недолгий ка покоя девы, парни, больше пэ, больше пи. Будет кам могила из смеха, да веревкой у волос, а рощи ха.

Благовест в ум, большой набат в разум, в колокол ума. Все оттенки мозга пройдут перед вами на смотру всех родов разума. Вот, пойте все вместе за мной.

под колокол и веревка. Выпрыг из пределов бытового ума. Выпрыг из пределов бытового ума.

0: законный.
1: Соум, разум сотрудник.
2: Соум, Раум, лучистый сияющий ум.
0: Соум, спорящий ум.
1: Вы ум, слетевший обруч глупости.
3: Прекрасен благовест ума. Прекрасны его чистые звуки, слетающиеся сверху на призыв человека. Но вот М шагает в область сильного слова «могу». Слушайте, слушайте, Моговест мощи.